Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником наши, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподаем Христу Цареве.

себе умолил, зрак раба приим, в подобии человечеством быв, и образом обретися, яко же человек, смирил себе, послушлив был даже до смерти, смерти же

ученики имени Марфа прият его в дом свой, и сестра имя нарицаемая Мария, я же и седше при ногу Иисусову, слышаше слово его. Марфа же молвеше о мнозе службе, ставше же рече: «Господи,

наши год, приземилась на смиренной рабы Твоя, услыши и помилуй нас, все бобра нехотящие, ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите, единый народ я, послали Божия в помощь людям Твоим, и подашь нам силой Твоею победу верным чадам Твоим, о единстве русской церкви, ревнующим успешествуй, в духе братолюбия крепи, и от бед избави, запрети раздирающим во омрачению умов и ожесточение сердец ризу Твою, я же есть церковь живого Бога, и замыслы не спровергни благодати Твоею, власти придержащие, до всякого благонастави и мудростью обогати, вожди и воины, и вся защитники Отечества нашего в заповеди Твоих поперди, крепость духа не спасли, от смерти ран и пленения сохрани, лишенная крова и безгнание сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие крепи и исцели, смятение печали сущим, надежду благую утешение подашь, всем же води себя убиенным, и от раны болезней скончавшимся прощение грехов даруй, и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, я же тебя верю, надежда, любви, постави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг от друга любовь обнови в людях твоих, якобы единю устым, единю сердцем, исповемости тебе, единому Богу, Троице святей, славимому, ты боишься заступление и победа, и спасим порающим отям.

предложение из идеи

Thank you.

сесть на чарствующий, учащих и учащихся, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем всегда неписанно во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, православные, весь священнический, монашеский, дьяконский чин, весь притчи церковный, поющий здесь всех вас, православных христиан, да поминет Господь.

господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и вся Руси, и свято-троицкие Сергиевы лавры, священного архимандрита и господина нашего, преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, и жидары святым твоим церквам в мире целых честных здравых, долгоденствующих, правоправящих,

если испытаете это по милости Божией, то знайте, что благодать Святого Духа руководит вами, и Дух Святой живет в вас. Это есть печать дел Божиих. Но совсем не то бывает в сердцах наших, когда овладевает ими дух злобы, враг человеческого. Тогда сердце горит нечистым, мучительным огнем, исполняется ненависть и злобы, и нет в нем никакого покоя. Знаете, что это печать сатаны. Живите так, чтобы на всех делах ваших была печать Духа Божия. Бойтесь того нечистого и мучительного огня, опаляющего сердца, в котором печать сатаны. Живите, дорогие братья и сестры, тихо и мирно, трудясь руками своими, храня мир со всеми людьми. И в этих богоугодных делах усердно просите помощи Пресвятой Девы Марии, ныне родившейся на спасение грешного мира. Аминь.

благо пришел им ближнее спасти. А те же первые есть маз, еще не все самое чистое дело твое, все самое чистое кровь твою молитву тебе. Помилуй меня, прости меня, прегреши моего невольное. Я же слово не ожидел, не ожидение, и ведение, сподобие меня суспенно, причаститесь об чистых моих таинств. Восстание грехов жизнь вечными, дети мои там и песни Божьи, причастника причастных себя прими, не во врагом твоим память поверь, не лапзали, не на века и юда, но я к разбойник исповедую.

upovanje na

святых славных и всех вольных апостолов, вижу святых отцов и Иоанна, архиепископа, господина Глава Золотого Стокова, преподобных, Богом святых старших, всех великих и радостных, святых праведных Бога Отец, и его гениальных всех святых, помилуй нас и спаси, яко благо,

0: Участникам Воскресения молитвы по святому причащению. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, я к неотвинул месте грешного, но общикам обитель святень Твоих сподобил Иси. Благодарю Тебя, и к имени недостойного, причаститеся причистых Твоих, и небесных даров сподобил Иси, но владыка человека любче, на стране умерли и воскреси, и даровав нам страшное Иси, и животворящее таинство, то благодеяние и освящение души телес наших, дашь быть Иси мне во исцеление души же и тела, вот знание всякого сопротивного просвещения очень сердца моего, мир душевных моих сил, веру не постыду, в любовь не лицемерну, во исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, во приложение Божественное Твое, о благодати Твоего Царствия, присвоение, да во святыне Твоей теми сохраняем Твою благодать, поминая всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так усыгружу дьяйше, по надежде живота вечного, пресносущный, достигну покой, сиде же празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость, зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты боишься истинное желание, неизреченное веселье, любящих Тебя, Христе, Боже наш, и Тебя поедет вся тварь, во веки аминь. Владыко Христе Боже, Царь веков, осенитель всех, благодарю Тебя во всех ежемесяц подал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блаже и человеколюбче, сохрани меня под кровом Твоим и всей крылу Твоею, и дар мне чистую совестью даже до последнего моего издыхания, достойно причащать и со святынь Твоих, в оставление грехов и в жизнь вечную, ибо Иси, хлеб животный, источник святыни, подафель благих, и Тебе славу отсылаем, Отце, и святым духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дай пищу мне, плоть

Господи, душа чисти, во свете помышления состава отвернись ко смим купе, чувство просвети, престой пятерицу, всего мест пригвозди страху твоему, приступ и крик, соблюди же и сохрани мя, всякого дела и слова души тленного, очисти и умы, и украси мя, удобри разуми и просвети мя, покажи мя твое исцеление, единого духа, и к тому исцеление греха. Но яко входом причащения, яко огнями не бежит, всяк злодей, всяка страсть, молитвенники тебе приношу, вся святые очи на начале, же безплодные, впредь течет твоего премудрые апостолы, сим же твою нескверную чистую матерь, их же мольбе благоутромне, прими Христе мой, и сыном света, соделай твоего служителя, ты бы все истинное желание, ты бы все освящение, не на наших глаз, душа светлость, и тебе ли подобные, как Бога и Владыце, славы си высылаем на вся грень. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов. Буди же мне благодарение всем, радость, здравие, веселье, страшное рефура и пришествие Твое, с подобиями грешных выстать, одесную славы Твоей, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, светь помраченная моей души, надежда по крови прибежище, утешение и радование мое. Благодарю Тебя, и Господу Беломейси, недостойного причастника, быть и пречистого тела и честной крови Сына Твоего. Но рожь истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник безосмертия, рожжая животворимя умершленного грехов. Я же милостивого Бога, любо благоутробная Матерь, помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, мое же петь и славить и тя во вся дни живота моего, яко благословенные и препрославленные си, во веки аминь. Ныне отпущаешь раба твоего

0: крепкий и святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Твоей силы и святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыку, прости беззаконие наше. Святые, посети, исцели, ямощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даже нам дни, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко есть Царство и Силу, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, как и за светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети. Не сребролюбие, мирами сокровища, с низка, высоту нам смиренному небу коза. Но Твоими словесами накажу и очею, а не за толстым, а не словом Христа Бога, спастись душам нашим. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. От небес приялась и божественная благодать, и Твоими устами все учишь, и поклоняйтесь в Троице, единому Богу. Иоанне Златоусте, все блаженные, преподобные, достойные, хваним Тебя, если бы наставник, века божественный, являя, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан не пустынное, куда ты к Творцу непреложное, не прежде грешных моления гласа, но при дворе, ко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускорение на молитвы и подчисленного моления, предстательствующие присно Богородица, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшая Херувим и славнейшая, без сравнения Серафим, без остления Богословорожшую, сущая Богородицу, Тебя величая.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыко, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

можно мальчику какой-нибудь подвести?

tengo

наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной же везде, и вся исполняй сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселисимой, очистенной от всякие скверны, и спаси блажа души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вон ми моление моему, внуши молитву мою, не в устах листивых. От лица Твоего судьба моя, изыдет очи мои, да видит о правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил мое сие, не обретеся во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста мои, дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани их пути жестоки. Соверши стопы мои в стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя, а с возвах я услышал мое сие Боже. Преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающая на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови крылу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых остраших мя. Врази мою душу мою, одержаши тук свой, затвориши уста и глаголаши гордыню. Изгоняющий мя ныне обудоши мя, очи свои возложиши, уклоните на землю. Убяши мя, яко лев готов на лов, и яко скимин обитает в тайны. Воскресни, Господи, при дворе я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрева их. Насытившись сынов, и оставишь останки младенцам своим, аз же правду явлюсь лицу Твоему, насыщуся в них, да явитимися славе Твоей. Тебе, Господи, возлегу душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо вседерпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще пути Твоя, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою и научи мя, яко Ты есть Бог спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть, грех юности моя и неведения моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоя, Господи, благ и прав Господь сего ради законоположить согрешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим, все пути Господни милости и истина, взыскающим завета Его и сведения Его ради имени Твоего, Господи, очисти грех, коль ног бы есть. То есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же изволит, душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои выну ко Господу, яко то исторгнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий смяз. Скорби сердце моего, умножшися от нужд моих, изведи мя, вишь смирение мое и труд мой. И остави все грехи мои, вишь враги мои, яко умножившися. И ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя. Не злобиви и прави и прилюбахуся мне, яко потерпеть тебя, Господи, избави Божий Израиля от всех скорби Его. Помилуй мя, Боже, повелицы милости Твоей, по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреши, лукавое пред Тобою сотвори.
якогда обратившися во слове всех твоих и победивших в них дал судить детей, все бы в беззакониях зачатки есть в грязих, родимая мать моя, все бы истину возлюбил и себе известной тайной премудрости твоей я явил миссии, укрепивши меня и супом и очищуся, мыши меня и почисти не губилюся. Слуху моему даси радости веселья, возрадуются кости смиренные, отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав отныне в утробе моей. Не отвержи меня от лица твоего и духа твоего святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения твоего и духом владычным утверди меня, научи беззаконное путем твоим и нечестивее к тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отвердыши и уста моя возвестят хвалу Твою, я каще бы восхотел бы все жертвы, дал бы хуба все сожжения не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да содержатся стены иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношение всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести все вселения, из Тебе бы высия солнце правды, Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, сила за истинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помиловать и души наши. Господь Бог благословен, благословен Господень, дне поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земли, хлеб наш насущный наш нам донесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Иаким и Анна, поношение бесчадства, и Адам и Ева, тли смертные, освободистыся, пречистая во святем Рождестве Твоем, то празднуют и люди Твои вины в прегрешении избавшиеся, нигда звать идти, не плоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, иже праведное, любя и грешное, милое, иже вся зовы ко спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в часе и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти. И избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без засления Богослова родшую сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благословим.
Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святый Душа, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного и ими же веси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей судими, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди и восташи на мя, и крепцы взыскаши душу мою, и не предложиши Богу пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истиною Твоею потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня и сии на враги моя, возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою и не презри моления моего, вонми мя, услыши мя в оскорбех печалью моей, и сметокся от гласа вражи от стужения грешнича, яко уклонишь на мя беззаконие и во гневе враждоваху ми. Сердце мое смятеся во мне, и боясь смерти нападе на мя, страх и трепет прииди на мя, и покрый мя тьма. И рех, кто даст мне крылья, я как голубини, полечу и почию. Все удалихся, бегаю, водворихся в пустыне, чаю Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Подопи, Господи, и раздели языки их, яко видих беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его, и неправда, и не оскуди от стогна его лихвы лесть. Яко аще бы враг поносил и претерпел бы хубы, яще бы ненавидя мя на мя велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же человече равнодушней, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мною брашен, дому Божию их отихом единомышлением. Да приидет же смерть на ня, и да снидут во отживе, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз к Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и заутро, и полудни повем, и возвещу, и услышит глас мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бог и смирит я сей прежде век, несть моим изменения, яко не убоявшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнуша словеца их почелия, и тасуют стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и той тебя припитает. Не даст вы век молвы праведнику, ты же, Боже, не изменишь я в студе несыстления. Мужа и крови и льсти не приплавя дней своих, аз же, Господи, уповаю на Тя. Живых помощи вышнего в крови Бога Небесного во дворице, речет Господи, беззаступник мой, сии прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Я готов избавить от сети ловчей, от словесей мятежно, плечма своим осенится, и под крылей Его надеющийся, оружием обыдет, а истина Его не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей во дне, отвечи во тьме приходящей, от срящей беса полуденного. Одет от страны твоя тысячи, тьма десную тебе, к тебе же не приближится. Убачи, очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, и яко ты, Господи, упование мое, вышнего положил, и прибежище твое, не приидет к тебе злое, рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповестью тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь руками ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мя упова, и избавлю, и покрию, и яко познай имя мое, воззовет ко мне, и услышу его, с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою не исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенной, из Тебе бы высия солнце правды, Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, ты же от Тебе родшегося, моли, Богородица Дева, много бы может моление матернее ко благосердию владыки, не презри грешных мольбы всечистой, яко милостив есть и спасти моей, и же и страдать у нас изволивай.
Скоро да предварят нищи дроты Твои, Господи, я каб нищахам зело. Помози нам, Боже, спаси наш слабый ради имени Твоего, Господи. Избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земли, хлеб наш насущный наш нам днесь. И остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Яким и Анна, поношение бесчадства, и Адам и Ева, отли смертное свободистость и пречистое во святем Рождестве Твоем. То празднуют и люди, и твои вины прегрешения избавшися, никогда звать идти, не плоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемые, славим и Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, много благоутробнее. Иже праведная, любя и грешная, милая, иже вся завыка спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши в части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти. Избави нас от всяких скорби, злобы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы. Да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без истления Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь. Боже, Господи, силы всея твари Содетелю, иже за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего Господа нашего, Иисуса Христа, ниспослав и на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любче приими нас грешных, благодарственные сияя молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху Твоему плоти нашей, и не уклони сердец наших в словеса или помышления лукавствия. Но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие, еже от Тебе светом наставляемые, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем. Безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

свидетельствуется в вас, еже и во Христе и Иисусе, иже во образе Божий сый, не восхищением чима быть и равен Богу, но себе умалил зрак раба приим, в подобии человеческим быв, и образом обретися, яко же человек. Смирил себе, послушлив быв, даже до смерти, смерти же крестния, тем же и Бог его превознесе, и дарова ему имя, еже паче всякого имени, да о имени Иисуса, да о имени Иисусове,

царицею є с некою, жена же нека именем Марфа прият его в дом свой, и сестра ей нарицаемая Мария, я же и седши при ногу Иисусову, слышавши слово Его. Марфа же, молвивши во мнозе службе, ставши же рече, Господи, не брежеши ли, яко сестра моя едиными остави служить, рцил бы ей, да ми поможе. Отвещав же Иисус рече ей, Марфа, Марфа, печешися и молвивши во мнозе, едино же есть на потребу, Мария же благую часть избра, я же не отымется от нее. Бысь же, егда глаголошись я, воздвигши некая жена глаз от народа, рече ему, блажено чрево носившие тя, и соста я же и сесал. Он же рече, тем же лбо блажен, слышащий,

бывших патриарх и православных, и создателей святые обители сия, и всех прежде почивших отцах и братьях, сделай

одетых нас недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшего обы дошаю в рази, и о ей же явите спасение Твое, в рцем си, Господи, услышь.

на воинство и вся защитники Отечества нашего, и они же утвердит на всех вере единомыслие, здравии и силе духа, рыцарь Господи,

всем и посетистнем храмищем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя.

Дякую, що ти даєш.

Ну, я тебе

0: причастники, выслушайте благодарственные молитвы Божественного Причастия. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул мя иси грешного, но общниками быть и святынь Твоих сподобил иси. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причаститесь и причастных Твоих и небесных даров сподобил иси. Но, Владыка, человека любче нас, ради умер живый воскресы, даровавый нам страшное сие животворящее таинство. Во благодеяние освящение души телес наших дашь быть и сим и мне во исцеление души же и тела. В отгнание всякого сопротивного в пресвящении очию сердца моего, мир душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицемерного исполнения премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоя благодать и Твоего царствия присвоение, да во святыни Твои теми сохраняем, Твою благодать поминая всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю, и так осего жития исшету надежды живота вечного, пресносущный достигну покой, и де же празднующий глаз непрестанный и бесконечная слада зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы и истинное желание и неизреченное веселье любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков и Задетелю всех, благодарю Тебя у всех, я же миси подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блажей человека, любче, сохрани меня под кровом Твоим и все не крылу Твоею, и дарами чистую совестью, даже до последника моего издыхания, достойно причащайтесь и святынь Твоих в оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы и си хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да выпьешь мне плоть Твою волю, огонь сей опаляй, нет, недостойное, да не опалишь меня, Содетелю мой. Паче же пройди во уды моя, во вся состава, во утробу в сердце, попали тернии всех моих прегрешений. Душу очисти, освети помышления, составу утверди с костьми в купе, чувств просвети простую пятерицу, всего мяс пригвозди страху Твоему присно покрый, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова души тленного, очисти, омый, украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи мя Твоей силе не единого духа и не к тому усиление греха. Да яко входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу. Вся святая чина началия же бесплодных притечи Твоего, премудрые апостолы, к сим же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоудробней прими, и Христе мой, и Сыном Светосоделой Твоего служителя. Ты бы и се освящение едины наши, блажа души светлости Тебе, любоподобные, яко Богу и Владыце, славы все высылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечный, кровь Твоя честная во оставление грехов. Будет же мне благодарение сие в радость, здравие, веселье, в страшной же и второе пришествие Твое сподобие мя грешного стать, одесную славы Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченной моей души, надежда по крови прибежища, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, Господу, меня и си недостойного причастника, выйти причистого тела и честной крови Сына Твоего, но родший истинный свет просвети мое умное очи сердце. Я же источник бессмертия, родшая, оживотворимого мышленного грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробная мать, и помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моим и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях моих, помышлений моих, и сподобие мя до последнего издыхания, не осужденно принимайте причистых тайн освящения, выставления души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания. Твое же петь и славить Тебя во вся дни живота моего, яко благословенно и препрославленно еси во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видесто очи мои спасение Твое, еже еси уготовил пред лицем всех людей свет во откровении языков и славу людей Твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, окажи мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, якоже светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети несребролюбие мира и сокровища снизка, высоту нам смиренно мудре показал, но Твоими слове Сына козуя очи, а не златоусти моли слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу от небес приял и божественную благодать, и Твоими устами вся учишь, и поклоняйтесь в Троице единому Богу. Иоанне Златоусте, всем блажене преподобни, достойно хвалим Тебя, и сибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан, непостыдное ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, но при дворе яко благая на помощь нас верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление предстательствующей пресной Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без осления Богослова, родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Ich bin nicht.

живущим благих и жизнеподателю, приди, вселись в ныне очищенные от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь, и на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днись, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Коль возлюблен население Твоего, Господи, сил желает, и скончивается душа моя во дворе Господней, сердце мое, плоть моя возрадовастися о Бозе живе, ибо птицы обрети себе храменную, горлица гнездо себе, где же положи птенцы своя, алтари Твои, Господи, сил царю мой, Боже мой, блажение живущих в дому Твоем веки веков восхвалят Тя. Блажен муж, ему же есть заступление, ибо у Тебе восхождение в сердце своем положи. Войдой плачевную вместо еже положи, ибо благословение даст законополагай. Пойдут от силы в силу, явится Бог богов Сионе. Господи Божий, силу, слыша молитву мою, внуши Божие, аколи защитниче наш, Тевишь Божий, призри на лице Христа Твоего, яко лучше день един во дворях Твоих, паче тысячи зборях, приметайтеся в дому Бога моего, паче неже житими в селениях грешничьих, яко милость и истину любит Господи, Бог благодать и славу даст. Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже, сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилась и Господи землю Твою, возвратилась и плена Яковль, оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и вся грехи их, укротилась и весь гнев Твой, возвратился и все от гнева ярости Твоей, возврати нас, Боже, спасение наших. И отврати ярость Твою от нас, еда вовеки прогневаешься наны, или прострежи гнев Твой от рода в род, Боже, Ты обрящся, оживишь иные люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речета мне Господь Бог, яко речета мир на люди Своя и на преподобные Своя и на обращающие сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасения, Его вселите славу в землю нашу. Милость, истина, святостися, правда и мира благозастася, истина от земле воссияясь, и правда пред ним придет, и правда с ним приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред ним придет, и положит в путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услышим, яко нищий, убог есть масса, сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, я как Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, я как Тебе взяв душу мою, я как Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою во мне, глас умоления моего. В день скорби моей возва к Тебе, яко услышал Мейси. Несть подобен Тебе в бузе, Господи, несть по делом Твоим. Все языцы велики сотворилось, и приидут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели, если Ты, творя чудеса, Ты, если Бог един, настави меня, Господи, на путь Твой. И пойду воистине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век, яко милость Твоя велия на мне. И избавилась и душу мою от ада преисподнейшего, Боже, законопреступницу, восставши на мя, и сон державных взыскаши душу мою,
и не предложишь Тебе пред собою, Ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою от руку Твоему, и спаси сына рабы Твоя, сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогул мя, утешил мя и си. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогул мя, утешил мя и си. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Рождество Твое, Богородица, Дева, радость возвести все селения, и с Тебе бо воссия солнце, правда, Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, упраздим смерть, дарова нам живот вечный, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. И же нас ради рождейся, а Дева распятия, претерпев благий, и спровергвися смертью смерти воскресенье, явлей яко Бог. Не презри, я же создалась рукою Твоею, яви человеколюбие Твое милостиве, прими родшую Тебя, Богородицу, молящуюся заны, и спаси, спаси наши люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Авраама, ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего, и Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресный, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, воды попрости беззаконие наше, святые посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Иаким, Иоанна, поношение бесчаства, и Адам, и Ева, тли смертные, свободистося, пречистая, во святем Рождестве Твоем, то празднуют и люди Твои вины прегрешения, избавшися в них дозвать идти, не плоды рождают Богородицу и питательницу жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливе, много милостиве, много благоутробне, и же праведное, любя и грешное, и милое, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, и прими наши часы и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши, святительца, очисти помышления, исправи мысли, очисти. И избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший, без сравнения Серафим, без истления Богослова, родшую, сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыка, благослови. Аминь, Владыка Господи,
Иисусе Христе Боже наш, долготерпевый о наших согрешениях и даже до нынешнего часа, приведи нас вонь же на животворящем древе висе благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилось и вход, и смертью смерть разрушил еси. Очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согрешихом во и беззаконовахом, и несть мы достойны возвести очиса наша, и возрети на высоту небесную, и за не оставихом путь правды Твоей, ходихом волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоша в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плоское наше мудрование, да ветхого отложивши человека, в нового облицемся, и Тебе поживем нашему владыце и благодетелю, и тако Твоим последующим повелением, в вечный покой достигнем, и где же есть всех всеселящихся жилища. Ты бы иси воистину истинное веселье и радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаемся безначально Твоим Отцем и Пресвятым и Благим.

духи и слуги свои пламень огненный. Основай землю на тверди, и я не преклонится век века, бездна, яко риза одеяния, яко на горах станут воды. От запрещения Твоего побегнут, от глаза грома Твоего боятся, восходят горы и нисходят поля вместо, еже основалось им. Предел положилось, и гожи не приедут, ниже обратятся покрытие землю, посылая источники в дебрях посреди гор, пройдут воды, напоятся звери сильные, ждут и нагрев жажду свою, но тех птицы небесные привитают, а среди камней дойдет глаз. Напоя город превыспренник своих, от плододел твоих насытится земля, прозябая траву скотом, и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастите лице илеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытится древа польская, кедри ливанские, их же еси насадил, там о птицы вознездятся, и роди его жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень, прибежище зайцем, сотворилось и луну во времена, солнце познасло запад свой, положилось и тьмой, бысть ночь, мне же пройдут все звери, дубравни, и с кем не рыкающие, восхитите и взыскать от Бога пищу себе. Восия солнце, и собравшися, и в ложах своих лягут, и зайдет человек на дело свое, и на делание свое до вечера, яко возвеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась и... И исполнися земля твари твои, яси и море великое, пространное, там агади их же не с числа, животное малое с великими, там о корабли приплавают, змиси, и Боже создалось, и ругатися ему, всяк тебе чаю дать и пищу им во благо время, давши тебе им соберут, отверши тебе руку всяческой, исполнится благость, отвращу же тебе лице, возметутся от имиши духах и исчезнут. И в перст твой возвратятся послеши духа твоего, и содержится, и обновишь лице земли. Будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творя ее, трястися, прикасайся, горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есмь. Да усладится ему беседа моя, аж же возвеселюсь о Господе, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им, благослови душе моя Господа. Солнце позна запад свой положилось, и тьму и бысь ночь, яко возвеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворила и си. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и

послушным Богу неземным человеком поговорение, Господи, усни мое, отвердишь уста мое, вознеся хвалу Твою. Господи, усни мое, отвердишь уста мое, вознеся хвалу Твою. Господи, что сел наш, умножь остужающими, ноги восстают на меня, глубокую душу мою, спасением у Божьего. Ты же, Господи, заступник мой, си славу мою, и возноси голову мою. Гласом это Господа воззвал, ты услыши меня, дары святые своя, а за слух и спах восставь, я как Господь заступ меня, не боюсь я тебе ее крестоподающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, я как ты поразился, все враждующих не свои, зубы грешников сокрушил и Господи, не спасение, на любит твои благословение твое. А за слух и спах восставь, я как Господь заступит меня. Господи, да не ярости Твоя дотиши мне, не же гневу Ты накажешь мне, как острела Твоя взошила мне, утвердилась на мне руку Твою, не с исцеления в плоти моя песа гнева Твоего, не с мира костей Твоих крыльца грех моих, как и беззаконие моя призадоша голову мою, как и бремя тяжкое дека теши на мне, восмердевшаяся днише рана моя лица безумия моего, по страдах и слепости до конца, весь день святую каждого, я колеруемо наполнившись поругание и не с исцелением плоти моей, озлоблен быть и смирись до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое смятись, оставь мне силу мою, светучи мою, то не со мною. Друзья мои искренними, прям не приблившись и старшим, и ближним отдалечь от мне старшим, в дахусе ищущий душу мою. Ищущий злая на Богу, Христует на истину, без день получахуся, аж я как Бог не слышит, я к ним не отверзаю уст твоих, и бых я как человек не слыша, и не мы гости о своих обличения, яко на тебя, Господи, повах, ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко ревда никогда порадует на севрази мои, и нельзя подлежат все ногам, на мягле речи вышам, яко астна рана готов, и болезнь меня преданную истину, как и беззаконие мое, аз возвечу и попекусь и греси мое. Вразе живых, мужи мои живут, укрепившись и паче мне, и умножившись за ненавидящими без правды, воздающими злая во благо, а благах меня, за них гонять благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не ступи от меня, во мне помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не ступи от меня, во мне помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, выжидай Тебе душа моя, подмножь себе плоть моя, зимы пусть и непроходней, безводней, так во свете мне веси Тебе, видите, силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, пусть небо и похвалите Тебя, так и благослови Тебя в животе моем, а имя Твою мастеру, воджеру руце моим, яко тукой масть Тебе исполнится душа моя, и усна моя радостью восхвалит Тебя уста моя, аще поминах ты на постели моей, на утренних получался в тебя, яко голос и помощник мой, крови крыло твое возрадуйся, припью душа моя по тебе, мне же прият десница твоя, ти же стоит скажет душу мою, мил преисподней земли, предадятся в руке оружие, части листовым буду, царь же возвеселится о Боге, похвалится всякий вместе им, яко заградившийся уста глаголящих неправедная, на утренних получался в тебя, как голос и помощник мой, и в крови крыло твое возрадуйся. Трепет душа моя по тебе, мне же прият десница твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, в одни воздвах и мощи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зов душа моя, живот мой раду приближился, применил бы снисходящими в гроб, будь яко человек без помощи, веркой собой, яко язвы не спящего в гробе, и же не помилуйся к тому, и тебе толки твои кротовения выше, положишь меня в гробе преисподнюю, темных и сильно смертней, на мне утвердися ярость, я все равно твоя набилась и на меня, удалось из знаемых моих от меня, положишь мерзость себе, преданных и не осаждав,
Отче мой, изнемогласи от нищеты, воззвав Тебя, Господи, весь день, войди к Тебе, руце моей, и да мертвыми творишь чудеса, и врача воскресят, и исповедятся Тебе, и да повесь тоже в гробе милости и истину Твоих погибели, и да познал будет от нее чудеса Твоя правда, и правда Твоя земли забвений. Я с Тебе, Господи, воззвав, и утро молитву моя предварить Тебя. Твой, Господи, отрежешь душу мою, отрешаешь лице Твое от меня, нищий весьма судьбех от юности моя. Возьми же, смирись и изнемогу, на мне придушь от меня Твои старшины Твои взмутиши меня, ободушенные, когда весь день одержавши меня в купе, ударился от меня друга искреннего, я знаю моих острастей. Господи, Боже, спасение моего, в одни воззвав, и нащи пред Тобою, да внизит при Тебя молитву моя, преклоню ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя, Господи, вся внутренне мое имя святое Его. Благослови душе моя, Господи, не забывай всех воздаяний Его, очищающих от все беззакония Твоя, исцеляющих все недуги Твоя, избавляющих от исцеления живота, венчающих от милости и дротами, исполняющих во благи желания Твоя, обновиться, яко орли и юность Твоя. Творяй милостыню, Господи, судьбу своим обидевым, сказав пути своему Елисею, своим Израилем, хотение Своя, щедрый милости, Господь, долготерпелив и многомилостив, и до конца прогневает, и ниже век прождует, и по беззакониям нашим сотворились нам, ниже по грехам нашим воздалось нам, и ко по высоте небесной от земли утвердилась, Господь, милостью на боящийся Его. И лик отстоят восстанцы от запад, ударились от нас беззакония нашим, яко же щедрый Отец Сына и щедрый Господь боящихся Его, яко той познал создание наше, помянуя ка Ирсис мы, человека, которого от него, как от свет сильный, так и осветит, яко Дух против днем и не будет, и не познает того места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда един Сын всему, хранящий завет Его и помнящий заповеди Готворителя. Господь на небесе готов, Христос свой царство всеми обладает. Благословите Господа все ангелы, гостиные крепости, творящие слово Его, услышите благословение Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, муши моления мои во истине Твоей. Услыши меня в правде Твоей, не видит суть с рабом Твоим. Яко не правдится пред Тобою всяк живой, яко погнал враг душу мою, смеил я землю животное, посадил мои стены, яко мертвый века, любил во мне дух мой, во мне смутился сердце мое. Помянув дни древние, поучился во всех деревьях Твоих, творение рук Твоих поучался. Воздев Тебе руце на душа моя, эта земля бесплодная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезет дух мой, не отворти лица Твоего от меня, и уподоблюсь им настоящим рот. Слышим и сотвори мне завтра милость, яко на тело повах. Скажи мне, Господи, путь Божий, пойду я к Тебе за душу мою, измени меня трак мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, как Ты си, Бог мой, Дух Твой, благи настоят мне на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь, и я правду Твою изведешь от печали душу мою, и милости Твою потребишь враги мои, и побудишь и все служащие души мои, а здрав Твой. Услыши меня, Господи, правды Твои, и не вели Иисус рабом Твоим. Услыши меня, Господи, правды Твои, и не вели Иисус рабом Твоим. Дух Твой благи настоят меня землю правом. Слава Отцу и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя.

Святого Минь, все языцы восплещите руками, воскликните Богу глазом радования, как Господь Вышний страшен, Царь велий по всей земли. Покори, люди, нам и языки под ноги наши, избранном достояние свое, доброту Яковлею же возлюби. Взыди, Бог, воскликновение, Господь во гласе трубне, пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареви нашему, пойте. Яко Царь всея земли, Бог, пойте разумно, воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своим. Князи люсти, собравшися с Богом Авраамом, яко Божий державне земли зело вознесушися. Вели Господи, хвален зело в ограде Бога нашего в горе святей Его, благоколенным радованием всея земли, горы сионские, ребра северого, град царя великого. Бог в тяжестях Его знаем, есть всегда заступает и... Яко все цари земские, собравшися, снедушися в купе, и видевши так удивившися, сметошися, подвигошися. Трепет прият я там, болезни окрождающая, духом бурным сокрушивши корабли фарсийские. Яко же слышахом, так и видяхом в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего, Бог основа и век. Прияхом, Боже, милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему, Боже, так и хвала Твоя на концах земли. Правда, исполни десница Твоя, да возвеселится гора Сионская, да возрадуется тщери иудейские, судеб ради Твоих, Господи. Обыдите Сиона, обымите его, поведите в столпих его, положите сердца ваши в силу его, и разделите дома его, якода повесьте вроде ином, яко то есть Бог наш во век и век века, то и упасет нас во веки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселении, земнородние же, сынови человечести, купе богатую Бог, уста мои возглаголят премудрости, поучение сердца моего разум. Преклоню в притчу ухо мое, твердого псалтири, гонание мое, вскую боюсь в день люд. Беззаконие пяты мои я, будет мя, надеющаяся на силу свою, и о множестве богатства своего хвалящаяся. Брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася, и цену избавления души своей я, и утрудися век. И жив будет до конца, не узрит пагубы, егда увидит премудрие умирающее, вкупе безумен и несмыслен погибнут, и оставит чуждим богатство своей гроби и жилище их вовек. В селениях броды род, нарекошь имена своя на землях, и человек в чести сыне разуме, приложився скотом несмысленным и уподобися им. Сей путь их соблазнен и паси хвость тех своих благоволят, як овцы в аде положение суть. Смертью посет ей обладают ими правее за утро, и помощь их обещает в аде. От славы своей изгиновения быша, обаче Бог избавит душу мою из руки адовы. Егда поемлет мя, не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится слава дома его. Яков негда умреть ему не возьмет вся, не жеснеет с ним слава его. Яко душа его в животе его благословится, исповестся тебе, егда благосотворишь ему. Внедет даже до рода отец своих, даже до века не узрит свет, и человек.

небо, земля от восток солнца до запада, все на благолепие красоты Его. Бог яви придет, Бог наш, и не примолчит, огнь пред Ним возгорится, и окрест Его будет зельно. Призовет небо свыше, землю рассудите, люди своя, соберите Ему преподобное Его, завещающее завет Его о жертвах, и возвестят небеса правду, как Бог судья есть. Услышите, люди, мы возглаголю вам, Израиль, засвидетельствует тебе, Бог, Бог твой есть маст, не о жертвах твоих облечу, тебя всесожжение же твоя предо мною суть выну, не приму от дома твоего тельце, мне же от стад твоих козлов, яко мои суть все звери дубравни, в скоте, в горах и волове, познах вся птицы небесные, красота сильная со мною есть, аще взал, чу не реку тебе, моя бы есть вселенная, исполнение ея, еда я мяса юм, чили кровь козлов пью, пожри Богу жертву хвалы, и воздашь Твышнему молитвы Твоя, и призови мя в день скорби Твоя из мутя, и прославишь имя грешнику же речет Бог, в сует и поведаешь оправдание мое, и восприемлешь и завет мой, сты Твоими, Ты же возненавидел еси наказание, отверглась и словеса моя вспять. Аще видел еси тать, и теклась и с ним, и с прелюбодеем участие Твое полагал еси. Уста Твоя умножишь злобы, язык Твой сплетаешь лещение. Сидя на брата Твоего, клеветал еси, на сына матери Твоей я полагал еси соблазн, сия сотворил еси и умолчал. Вознепщевал еси беззаконие, ко буду Тебе подобен облечу, Тебе представлю пред лицем Твоим грехи Твоя. Разумейте, оба сия забывающие Бога, да никогда похитит и не будет избавляя. Жертва хвалы прославит мятом, а путь им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое наипаче, мымя от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, лукавое пред Тобою сотворив. Яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь, и в них да осудите те, сябо в беззакониях зачат есть, и во грехах ради мя мати моя, сябо истину возлюбил еси, и безвестные тайны премудрости Твоей я явил мессии. Окропишь имя из сопа, мы очищуся, мышь имя паче снега убелюся, слуха моему даси радость и веселье. Возрадуются кости смиренно, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто, созижди во мне, Боже, дух права обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычьим утверди имя, научу беззаконные путем Твоему нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мы отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, якаще бы восхотелось и жертвы, дал бы хоба всесожжения неблаговодиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сионы, да сосиждутся стены Иерусалимские.

мрачно взлеза посостреляют его, и не убоятся, утвердишь о себе слово лукавое, поведаши скрытие сеть реша, то узрит их, испыташи беззаконие, чизоши, испытающие испытание, приступит человек и сердце глубоко, и вознесет Бог стрелы младенец, бывший язвы их, и изнемогоши на ня языцы их, смутишися все видящие их, и убояся всех человек, и возвестишь дела Божии, творение Его разумеешь, и возвеселится праведника, Господи, уповает на Него, и похвалится все правее сердце. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя.

Помышь мне и

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, грядите вернее, Духом Божественным радующийся, юже от неплодове днесь пришедшую человеком на спасение, Преснодеву Траковицу, песни почти.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, жизни рождай.

0: солнце возблиставшую, плотью от нее воссиявшую, добродетельными светлостьми просиявающие, родитесь подобистися, Анна Богомудрая, Иоаким Пресноблаженный.
1: Святые праведные Иоакими, от Иоанна, молите Богу у нас, превысокую мощь, жизнь, житья же светлость, всех Бога родители, бысти земных превысшие, нетлену Деву, яко родивше, и Бога Отца истина, то я ради бывше.
0: Преподобни очи Иосифе, моли Бога о нас, тебе твоего блажения очи, учение долг приносящее, воздаяние простирай, венец похвальный цвет плетущее, ты же любовью увязан при богатии, твоими святыми молитвами благодать нам подашь духовную.
1: Преподобни очи, очи Иосифе, моли Бога о нас, все губительные стремления срасти очи, увядил еси, словесным объят Богом мудрием, благоприбытием был еси и благогласен, кроток же и смирен, словом же при мудрости преподобни очи Иосифе и разумом венчан.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, целомудрие удержал и сияве, крайнюю же кротость и высоколголо несмирением, им же возмышаем, трудов Твоих действием и видением, радуйся, принесися, венец неувидаемым прием трудов Твоих, воздаяния.
1: И ныне пресно и во веки веков, аминь, твори милосердие чистое, всех видим

0: непорочно Богу пожившие, всех родисти спасения, богомудрые родители, зиждители росшие и Бога нашего.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Агнец плод Марии, гнесь, росшую живоносный, яко Богородицу во своей предстательницу же всех и помощницу.
0: Святи праведни Иоакиме и Анно, молите Бога о нас, неплодствующая и детей лишенная, и слезами содетеля молящая, едино благословенную сподобила сей родите, и богоприятное Анно зовущие, яко не свят, разве тебе, Господи?
1: Святи праведни Иоакиме и Анно, молите Бога о нас, воспоем всечестную супругу, от нея же воссианом гнева, всех твари превыше сущие, Бога Бороди, к нему же воспоим, яко несть свят паче тебе, Господи.
0: Преподобни очи Иосифе, моли Бога о нас, дашь Христе спаси прощение многих наших согрешений, якода и мы почитаем память твоего угодника, преподобного Иосифа, его же молитвами спаси ны.
1: Преподобни очи Иосифе, моли Бога о нас, твоими молитвами милости Бога умоляй Бога, преподобни очи наш Иосифе, и греховный мрак печали нашей разори, и благодушие утешение не спасли.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! От младенства ты, блажен Иосифе, познан был еси Бога, и на того надеялся еси, наставляем на спасительное Его повеление, Ему же ныне предстоя, с одерзновением о нас, молися.
1: И ныне пресно и во веки веков, аминь. Единого Святые Троицы, Слово Сына родила еси, девочи, пречистая, Его

0: Иаким и Анна по ношению вещества, и Адам и Ева от ли смертной освободистися причистой во святем Рождестве Твоем, то празднуют и люди Твои вины прегрешений избавшися, внегда звать эти им, не поды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей я.
1: Молитва купная, воздыхание не постное, бесчадство, Иакима же и Анны благоприятные, и во уши Господне в ниде, и про себе подживо носен миру, обо молитву на горе творяше, обо же в саде поношение нашаше, но с радостью не плоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Христово угодника, евангельского учения и послушника, светло праздную преподобного Иосифа память, придите и ублажим странноприимца суща, сиротам и вдовам заступника тепла и нищим дателя нескудно, целомудрия хранителя и добродетели делателя, и ереси обличителя непостыдно, и светильника русского, его же ради просящий от Христа душам нашим спасении, миру верия, милости.
1: И ныне и пресно, и во веки веков, аминь, Иаким и Анна торжествую, а Бозе благостойна благодать обретоша, и родиша под Бог, Богоприятен храм, Деву и чистую Матерь Божию, едину благословенную, молящуюся непрестанно.

0: Пресвятая Богородице, спаси нас, воспеваем Тебя, Господи, верным спасительное пристанище, подавшего всем Тебе душу.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, неискусобрачная Владычице, Твоими молитвами избавляем и прегрешений, благоразумно все Тебя ублажаем.
0: Святые праведные Иакиме и Анна, молите Бога о нас. Радуйся, Дева от неплодове приемлет, я же ради неплодия мирской разрешися Рождеством девствующую, Иаким Богомудрый и Богоприятный.
1: Святые праведные Иаким и Иоанна, молите Бога у нас, от корени Иисеева супруг, воссиял него же про себе жезл, свет носящий, всегомя человека облаговолствующий миром божествам.
0: Преподобнее отче Иосифе, моли Бога о нас. Ты, преподобнее Иосифе, монашествующих был и си венец, не каменем многоценным украшен, но добродетелями облажен. Явился еси блажение, благодарованное воистину украшение.
1: Преподобнее отче Иосифе, моли Бога о нас. Божественный Богомудрый, почил еси мудрость. Я же тебя дарование благими обогати. Славу вечную Тебе исходатайствовавши, преподобнее отче Иосифе, всечестнее.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, светлостью нравов Твоих и образы благодати, преподобнее отче Иосифе, подобне пожил еси, тем же благоприступен Ты был еси всем, все блаженнее, досточуднее.
1: И ныне и пресно и во веки веков, аминь, умишление плодом мне Ева принеси, Ты же жизнь родшая и поставь.

Пресвятая Богородица, спаси нас, воспоим людей всех вину, сущего по нам быть и виновного, я же образу радовахася сподобляем и пророцы.

0: же преславно светит от неплодове всеславное рождение.
1: Святи праведные Иоаким и Анна, молите Бога нам, целомудренная Двоица, чистоты заря сияющая, Юже девства божественным сиянием украсившее неплодное естество человеческое, нам породи Анна, Иоаким, благоприятный.
0: Святые,

0: Ваше земное Отечество, блаженне Иосифе, оставил еси, всяческие благоимениту Божией Матери обители создал еси, и множество монашествующих в ней собрал еси, сего ради первое Отечество Небесное приял еси, со дерзновением отчизаны молися Христу Богу, рабы Твоя.
1: И ныне и пресно и во веки веков, аминь. Все во чреве Богородицы Пречистая, Христа Бога паче слово имела еси, яко же Исаия провозгласи, и выше естества сего.

0: Пресвятая Богородице, спаси нас, ко Господу скорби и неплодство запиша, Богоматери, Богомудрие родители, и сию рода родов родиша, на общее спасение и похвалу.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, приявши небесный дар от Бога достоин, Богоматери, Богоматери, Богомудрие родители, самих херувимов превыше на силу, слово изъждителя родительницу.
0: Святые праведные, Акимия Анна, молите Бога о нас, плодовитое семя, ежедревление плоды Анна, восприемшие от божественного сеяния, от раковицу родите сподобися,

0: преподобнее очи Иосифе, моли Бога о нас, вселение светило пресветлое очи явился Иси Иосифе, славися духовным, просвещая, верою любовью к тебе, перетекающая.
1: Преподобнее очи Иосифе, моли Бога о нас, блаженное житие очи пришел Иси, нас дав оба чувства, вне был Иси мирского мятежа, и Богу приближился Иси, преподобнее Иосифе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, зело милостивая, страноприимца показать, а спас наш миру Отче, и врача болящим Иосифе, сиротам убогим заступника, любезно.
1: И ныне пресно и во веки веков, аминь. Во чистество Дева родила Иси, и вечную еще Деву явля.

0: Житие треволнения и мятеж мирский, и страстное взыграние уничтожив мене, в пустынный гражданин показался Иси, многие быв наставник Иосиф и преподобнее, монахов собратель и молебник верен, чистоты рачитель, моли Христа Бога спастися душам нашим.
1: Божественными добродетелями твоими себе мудрее украсил Иси, и спаса Христа жилище соделал Иси очень мужественнее, яко же злато искуси все веры к Богу и надежде, любовью, обеты полагая, воздержание постився, яко бесплотен, в целомудрии и в смиренни возвысился Иси, тем же иные молитвами твоими просвещися, преподобнее Иосиф и вопиемти. Радуйся, яко из млада Богу послужил Иси, радуйся, яко притекающий к тебе ко спасению, когда ты был Иси, радуйся христолюбивому воинству похвала, радуйся, яко твоими молитвами противни побеждаются, радуйся, яко всем просящим даешь и дар от Господа дарованный тебе, радуйся, яко чудесы эти

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Твоих вещественных явлений, законоположных возбранися разумите, и великое пречистое таинство, не мудрствуйте, земно, ревностнообразно наказуем иногда, тем же удивимся чудеси глаголыше, благословен Бог, Отец наш.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, гору и дверь небесную, мысленную тебя лестницу, боголепный лик божественный, проноречи, от тебе, Бог, камень отсечесен, не руками мужескими, и дверь ею же пройди, Господь, и же чудес Бог, Отец наш.
0: Святые праведные, Акимия, Анну, молите Бога о нас, от кури не прозявши двоица, святая Давида, Богомудрого, жезл все священный, Деву чистую миру породисте, свет священнейший нам Христа бессеменно, воссиявшую.
1: Святые праведные, Акимия, Анну, молите Бога о нас, прародители, славнее воплотившегося, за неизреченную милость Бога Вседержителя, дочери Богомудрия вашей пребогатии, ныне мне прибегшему к вам, согрешений разрешений и спросите.
0: Преподобни очи Иосифе, моли Бога о нас, благоухай, преподобни Иосифе, твоих учений сладкое словеса любящим тая, устрашай же еретиков мудрования, благодатью Бога Святого Духа, глаголу Иси, Божество едино проповедую в трех лицах, слово же воплощение поя, благоухаешь нас, пребогати.
1: Преподобни очи Иосифе, моли Бога о нас, ли скудости мил Иси, преподобни Иосифе, в зиме же и лете не применяя, болезненно претерпевал еси, Бога ради совершенно, тем же и небесного приятия сподобился еси наследник быти.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, слово Твое солью растворено, Отче, и житей Твоей благодатью при блажении сия явися причуднее, тем же и в вышней обители радуйся, вселился еси, Христу содерзновением ныне предстоишь и о нас, моляся.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, управляющий пречистое наше житие,

0: на чудо Христа показал, земным не пришедша, Его же поем, из несущего еже быть тем приемший, и превозноси во все веки.
1: Святые праведные, кимиан, молите Бога о нас, богатством кипящей добродетели, славу божественную, украшенную Царицу Деву, и Аким честный, и Анна.

0: отверзи, и предгреди дверь со светлостьми, и я же ради слова приди к земным, воплощся неизреченным словом.
1: Преподобнее отче Иосифе, моли Бога о нас, венец благолепен Христос жизнодавец, наверх твое положите за имение Иосифе, деяньми бы просияло сие видение завы, благословите вся дела Господня, Господа.
0: Преподобнее отче Иосифе, моли Бога о нас, вся пришед чувственное приблажение, уму первому приближился си, души твоей чистотою, жития же светлостью, венчан отче Иосифе, совы, благословите вся дела Господня, Господа.
1: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, души твоей божественной богатства Духа Святаго собрав, непорочную молитву и чистоту краснолепную, бдение и воздержание, всего ради жилища Святой Троицы явился и сей преподобнее Иосифе.
0: Ины

0: Пресвятая Богородице, спаси нас, иже непокоривым людям из камени источив воду. Благопокорливым же языком дарует от чрез неплодных плотно веселина. Тя, Богоматерь Пречистая, юже достойно величаем.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, напрасного древнего отъятельницу осуждений, праматери исправление, юже рода к Богу вину, присвоение к зиждителю мост, тя, Богородица, величаем.
0: Святей праведнее, Иоакимия Анна, молите Бога о нас, единомудренние, единодушные, добродетелю сущие, пречистые девы, честные родители, совершающим усердно прихвальную славную

0: получивши іже от вас миру явшегося, Его же молите, спасися душам нашим.
1: Преподобнее очи Иосифе, моли Бога о нас. Преподобнее очи Иосифе, поминай нас, чадо Твое, ко Христу Богу нашему, да спасит от всяких бед и скорбей, и сподобит милости и десна ко предстояния в день судный, славите Свое Божество.

0: ли блаженству, прибольшей доброте, и к жизни истинно не стареющейся, и к свету не вечернему, Богоносе и Отче Иосифе.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, якоже солнце просияло в монашеских соборях, от младых боноктей священ был Исей, якоже зарю испущая добродетели своего жития преподобни Иосифе, Богоносе, Отче, пребогате.
0: И ныне и присно и во веки веков, аминь, разумевшие сдалече прозорливыми очисы, пророцы тя яви провозвестиша, хотящую матерь быти, свидетеля и владыки всех, тем тя в себе

0: Мирского пристрастия ко скверным уклонился сей, и алчбою плоть твою увидел иси, отче, и небесную славу с ангела богатился сей, тем же непрестанно моли Христа Бога, преподобнее Иосифе.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков.

Всех святых,

поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разуми звание мое. Вонми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глас мой, за утро пристану Ти, узреши мя. Яко Бог, не ходя беззаконие Ты си, не приселится к Тебе лукавно, ниже прибудь беззаконие все пред очима Твоима. Возненавиделось

поклонюсь ко храму святому Твоему страсти Твоим. Господи, настави правдой Твоей, враг мой, ради, исправи пред Тобой путь мой. Я гонюсь во стегах истины сердце и суетно, гропот весь гортани, языки своим щаху. Судя им, Боже, да отпадут мысли своих, помножь Ты нечестие их изрения, яко пригорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя, их возрадуются, и все лишися в них, и похвалятся Тебе любящее имя Твое. Яко Ты, благословивший праведника, Господи, к оружию благоволения венчалыси нас. Господи, прибежище былыси нам род и род, прежде даже горам не быть, и создатися земле веселение от века и до века Ты иси. Не отврати человека во смирение, реклыси. Обратитеся, сыновей человечести, яко тысяча лет пред очима Твоему, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, стража ночная. Уничижение лета будут, утро к травме моей идет, утро просадит и приедет, на вечер отпадет и жестит и схнет. Яко исчезохом гнем Ты в ярости Твоей смутихомся, положил себе законе наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудевши гнем Ты исчезохом, лето наше копаучи на паучахуся, дни лет наши, них же 70 лет, тащи же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь. Яко преди кротость не накажемся, кто весь держал гнева Твоего, и о страха Твоего, ярость Твоей чести, десница Твоя, так и скажи мне, какова на сердце в мудрости. Обратися, Господи, доколе, молин буди на рабы Твоя, и исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся. Во все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил неси, лето вняже видихом злая, и презри на рабы Твои, на дела Твои, на совет сыны их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою разуме, пути непорочны, когда придешь и ко мне. Прихождав не злобею сердце моего, посреди дома моего, не предлагав предачи моему вещь законопреступную, творящее преступление возненавидит. Не припев мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающего той искреннего своего сего изгонях, гордым окаменю с этим сердцем сим не едях. Отче мой, наверное, земли послуждать со мною, ходя по пути непорочной, семи служаше, не живеши посреди дома моего, творя гордыню, глаголь неправедное, не исправляешь пред очима моима, во утре избивахся грешной земли, еже потребить от града Господня все делающее беззаконие.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Рождество Твое, Богородице Деву, радость возвести все вселенней, из Тебе во все солнце правды, Христос Бог наш, и разрушу клятву, дай благословение, и упраздни смерть, дарова нам живот вечный. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Яко постников удобрения Отце в красоту, милости подателя, рассуждения светильника, все вернее сошедшиеся восхвалим, кротости учителя ересей посрамителя, премудрого Иосифа, российскую звезду, молящийся Господу, помилуйтеся душам нашим. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что те наречимо благодатная, небо яко воссиялось и солнце правды, рай яко призывалось и цвет нетления, дева яко пребывалось и нетленно, чистую матерь яко милуйся на святых твоих объятиях, Сына Всебога, того моли спастися душам нашим. Стопы мои направи по славеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избавим клеветы человеческой, сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Божий, святый крепкий, сады бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, сады бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, сады бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Иоаким и Анна, поношение бесчадства, и Адам и Ева, отли смертную, освободистася пречистая. Во святем Рождестве Твоем, то празднуют и люди Твои, вины прегрешений сбавшися, в них да звать идти, и неплоды рождает Богородицу, и питательницу жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробнее, и же праведно, любя и грешно, милуя, и же вся завойка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими нашу часть и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятите, леса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчение их, соблюдаем, наставляем и достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херовим, славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Бога Слова, росшую, сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним святей.